0: like it. I like Rob, no diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, Rob. We out, we out.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».